одна спала, моя Люба. И задний путь ты плывем познал. Тупо от меня слопила очи, моя Люба. Я шел и путь ты не дам, а знал. Дай-ка